0: 汤底完成，还需一朵醇厚的酸奶油注入灵魂。有没有这勺酸奶油，似乎正是本帮罗宋汤和东欧红菜汤之间的分野。
1: Сметана очень важный ингредиент русской кухни.
2: Моя родная, сколько лет не виделись.
0: Несколько лет. 几年时间，热尼亚逐渐适应了。

0: 阿洛夫同志，这么快就检查完了？情况怎么样？给他。 阿洛夫同志，有没有大的问题啊
1: ？Как раз наоборот. Из истории болезни видно, что товарищ Мао Цзэдун тяжело болел в течение последнего месяца. Вплоть до вчерашнего дня ситуация была крайне тяжелая. И что же? Сегодня мы сделали полное его обследование. Пациент практически здоров, только легкая усталость. Как такое могло быть, что тяжело больной пациент выздоровел так быстро? Либо ошибка в вашей истории болезни, либо ошибка в нашем обследовании.
2: 他的意思是说呀，他也搞不明白主席的身体为什么恢复得这么快。阿洛夫同志，你放心，病历没有问题，同样你们的检查也不会有问题。<笑>
1: 这么是怎么回事？
2: 因为你不了解毛泽东，他这个人呢，历来是以意志保全身体，只要他高兴，什么病都会烟消云散。<笑>